0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

sahibi.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы. Неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы. Неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки. Это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы. И в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы. Радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи. Ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы. Пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите. Наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили, они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На время ремонта императорского моста в Ульяновске по выходным с 23 часов пятницы до 5 часов понедельника движение будет полностью закрыто, а весь общественный транспорт направят через президентский мост. Стоимость проезда на регулируемых маршрутах остается в размере 37 рублей. По поручению главы города Александра Балдакина для жителей Нижней террасы запустят дополнительные маршруты номер 46Н и два автобуса номер 28Н, а основные направления номер 22, 28, 30, 35, 46, 78. 8.82.84 изменят свои схемы движения. Напомним, ремонт покрытия был инициирован после обращения горожан к губернатору Алексею Русских и главе города Александру Балдакину по итогам предыдущего этапа работ со швами. 18 июля в рабочем поселке Павловка Ульяновской области пройдет всероссийский фестиваль «Павловская глубинка». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В программе дефиле народных костюмов, кулинарный марафон, ярмарки товаров местных мастеров, практикумы по ремеслам, детский городок с аниматорами и многое другое. Музыкальную часть обеспечит кавер-группа «Фантола» из Самары и диджей Данилов из Ульяновска. 19 июля состоится экскурсионные маршруты «Дорога домой», «Назад в СССР» и «Из села дорог немало» по предварительному бронированию. Ульяновске в парке «Семья» приступили к установке новой детской площадки. Ее оснастят современным игровым оборудованием, которое соответствует действующим стандартам качества и безопасности. Работа началась по инициативе главы города Александра Балдакина. Площадку спроектировали с учетом потребностей детей разных возрастов. На ней появятся элементы для активного и спокойного отдыха. Все конструкции будут отвечать нормам, исключающим травматизм. После установки родители смогут быть уверены в безопасности своих детей во время прогулок. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мармелад Bon Paris Bubbles. Гранат, смородина. 100 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не стал.

0: остановился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы. Неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы. Неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки. Это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы. И в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы. Радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи. Ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы. Пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите. Наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина. Говядина. Курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Социальный приют для детей-подростков «Ручеек» в Ульяновске отмечает 25-летие со дня основания. За эти годы учреждение помогло огромному количеству ребят. Его временным домом стали свыше 3000 несовершеннолетних, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Сейчас в отделении социальной реабилитации проходит восстановление 15 воспитанников. Еще 8 ребят находятся в отделении дневного пребывания. В честь юбилея сотрудникам «Ручейка» вручили благодарственные письма и почетные грамоты Министерства социального развития. В Ульяновском аэропорту был перенесен накануне вылет ряда рейсов авиакомпании «Победа». Они отправились в полет с существенным опозданием. При этом рейсы других авиакомпаний, согласно данным электронного табло аэропорта, выполняются по расписанию без существенных отклонений от графика. Причины переноса рейсов «Победы» не называются. Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски, не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах. Об этом заявили в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако. По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво, пишет РИА Новости. Прием заявлений в первый класс в России завершается 5 сентября. Документы принимаются независимо от мест регистрации ребенка. Приказ о зачислении издается за 5 рабочих дней. Подать их можно лично почтой или через госуслуги. Запись в школу не по месту регистрации возможна только при наличии свободных мест. А решение родители уведомят на портале и по почте. Согласно исследованию жителей страны Басков, в котором активность мозга 728 человек оценивалась с помощью магнитоэнцефалографии и искусственного интеллекта, полиглоты имеют более молодой мозг. У владеющих двумя языками он моложе хронологического возраста примерно на 6 лет. Тремя на 7, а четырьмя на 13. Как отметила доктор Лусия Амаруза, эффект зависит от числа языков, уровня владения ими и возраста начала обучения второму языку. Хотя авторы не исключают влияние образа жизни и социальной активности. При этом ранее было установлено, что старение мозга ускоряется из-за снижения белка, который поддерживается гематоэнцефалический барьер и кровоснабжение нейронов. Курс валюты на сегодня доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели – покажет время.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Лиамская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
4: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка. На

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В преддверии профессионального праздника работников почтовой связи глава Ульяновской области Алексей Русских поздравил сотрудников отрасли и вручил им награды. Среди награжденных – работники, которые посвятили почтовому делу более 20 лет. По словам главы региона, именно богатый опыт, четкая слаженность в работе и ответственное отношение к обязанностям служат опорой для развития почтовой службы. Алексей Русских выразил искреннюю благодарность специалистам за их ежедневный труд и верность профессии. С 2022 года в Ульяновской области проведена модернизация 43 сельских почтовых отделений. Об этом сообщили в правительстве региона. Работа по развитию почтовой инфраструктуры в области продолжается. В планах отремонтировать и возвести еще 17 объектов. В частности, в текущем году намечено открыть 5 новых отделений. Они появятся в Сурском, Меликлесском, Барыжском и Ульяновском районах. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья для сдачи нормативов ГТО участие в массовом спорте и студенческих соревнованиях будет достаточно результатов диспансеризации или профосмотра. Отдельного медицинского заключения больше не потребуется. Об этом сообщил первый зампредседатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Также он отметил, что главный врач соревнований может лично определять состав медбригады с учетом числа участников, масштаба события и погоды. Напомним, за выполнение нормативов ГТО абитуриенты получают дополнительные баллы, а граждане – налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев добавил, что комплекс является основой массовой физподготовки. Россия двумя самолетами доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Как сообщил сотрудник Департамента международной деятельности МЧС Владислав Розанов, по поручению президента Владимира Путина накануне были отправлены продукты питания, палатки, предметы первой необходимости, мотопомпы и медикаменты. Перечень грузов был утвержден после анализа запросов венесуэльской стороны при участии МИД России и посольства России. Сложнейшей частью операции стал перелет. Доставка десятков тонн груза в западное полушарие занял около 24 часов с двумя дозаправками, пишет ТАСС.
1: Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами.
2: Курс валюты на сегодня – доллар 76 рублей 66. Копеек, евро 87 рублей 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: песня, которая настраивает нас на удачу, особенно в первый день рабочей недели, очень-очень важна и нужна. Только что Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Позади оставляем выходные, про которые наверняка есть что вспомнить и что рассказать коллегам. Впереди Юлия Савичева. Песня «Высоко». Музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Это Юлия Савичева, которая на своих живых концертах очень часто становится настоящей рок-певицей. Впереди Алекс Ворон с хитом этого года «Fever Dream», а прямо сейчас поговорим про тех, кто живет под водой. Сегодня речь пойдет про морскую щуку или барракуду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды – свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня – барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Кировск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Казалось бы, еще вчера были выходные, а сегодня уже разгар рабочего понедельника. Вот так вот быстро бежит время. По этому поводу у нас впереди Паде и Мурат Салман. Песня называется «Time Flies».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». У нас все по плану. В последнюю четверть часа мы слушаем хиты «Золотой коллекции», тройку песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске «Sunrise Avenue», «Savage Garden» и откроет «Золотую коллекцию» нестареющий хит «Alphaville» — «Forever Young».
1: Ульяновск FM 104.2.
0: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: В золотой коллекции Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Впереди подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни House of the Rising Sun.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Пять песен любви сегодня откроют «Танцы минус» и их недавняя песня «Игра», чуть раньше «Spice Girls» «Viva Forever», а прямо сейчас «Мариус и Джулия» «Rain».

0: Snap.
1: В пяти песнях о любви — Розалин и песня Snap. А чуть раньше Майкл Джексон — Билли Джин. Пять песен о любви — это пять разных историй, но все они с романтическим подтекстом. И к пятерке песен о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди Modern Talking, No Face, No Name, No Number.

0: Конечно же, не забываем про музыкальные новинки. Куда же без них? Впереди One Republic и песня Need Your Love.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: В ближайшие 10 минут нас будет сопровождать музыка высокого класса, песни золотой коллекции. В этом выпуске, как всегда, тройка хитов, но зато каких: Араша и Лена, Роксет и уже скоро Луи Амстронг с песней «What a Wonderful World» и саксофоном Кенни Джи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мармелад «Бон Пари Баблс». Гранат «Смородина». 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

В золотой коллекции Араша и Лена «One Day». Скоро послушаем песню про прекрасную жизнь. Это будут Ace of Base, Beautiful Life. А еще у нас впереди инструментальная музыка, ППК и мелодия «Перезагрузка».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это «Португал The Man» «Feel It Still». С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Началась новая рабочая, новая летняя неделя. Посмотрим, что она нам принесет и в плане погоды, и в плане успехов. Впереди «Город 312» с песней «Обернись».

Музыкальная новинка этого года от Милен Фармер и песня, которая войдет в ее будущий альбом, релиз которого намечен уже на осень этого года. Впереди Murray Head, One Night in Bangkok, золотые хиты, не забываем. Bangkok.

0: Ульяновск FM.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Ульяновск FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хорошего вам понедельника и, конечно же, успехов в делах. У нас впереди музыкант, который, можно сказать, за свое трудолюбие попал в Книгу рекордов Гиннесса. Гэри Стайлс провел 12 аншлаговых концертов подряд в рамках тура «Together Together» на знаменитом стадионе Уэмбли. А это о чем-то говорит. Послушаем его песню «As It Was».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если хочется послушать золотые хиты, нужно всего-то немного подождать, а дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен из разных музыкальных десятилетий в нашей с вами золотой коллекции. В этом выпуске Лаура Паузини, Моби и уже скоро Така с хитом «Putin on the Ritz».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина. Говядина. Курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Нас всегда сопровождают прекрасные песни, поэтому даже с хитами золотой коллекции мы не прощаемся и до свидания им не говорим. Только что Лаура Паузини, It's Not Goodbye. Совсем скоро послушаем песню для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Это Rayman, Tonight. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Армик и мелодия Pure Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

Это Эд Ширан, который на днях сделал прогноз относительно чемпионата мира по футболу. Сказал, что в финале сыграют Франция и Англия. Победит, конечно же, Англия. А как иначе мог сказать Эд Ширан? Но даже не будучи футбольным фанатом, футбольным болельщиком, можно проверить и свою интуицию, и сделать прогноз. По крайней мере, в полуфинале уже точно играют Аргентина, Англия и Франция, Испания. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Впереди у нас много прекрасной музыки. Скоро послушаем красивую песню Серьги «Дорога в ночь».

У нас найдутся песни на любые случаи, только что Маккензи Аромба «Underwater». Этим летом, кто устает от жары, конечно же, мечтает о дождливой погоде, а кто устал от дождей, мечтает про сухую и солнечную погоду, так обычно заведено. Но этим летом у нас есть и то, и другое. Впереди «Beach Boys», «California Dreamin'», музыка, которую мы любим.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а впереди певец, который получил большой привет от своего коллеги по коллективу One Direction прямо со сцены стадиона Уэмбли. Да, был привет от Гарри Стайлса прямо Зейну Малику. Послушаем Зейна и его песню «Die for me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске Расмус и Эннет Ольсен, чуть раньше Крис Ри, а еще послушаем Фэнси Болеро в начале золотой коллекции часа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции «Расмус» Янет Ольсен «Октябрь и апрель». Совсем скоро у нас «Scorpions» «White Dove», а еще послушаем «Secret Service» и мелодию «Oh, Demago». Это музыка, понятная, без слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина. Жители Ульяновска могут сэкономить на коммунальных платежах, если планируют уехать в отпуск на срок свыше 5 дней. Им полагается перерасчет за ряд услуг. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства Российской Федерации номер 354. Напомним, с марта 2023 года перерасчет за вывоз мусора обязателен во всех регионах. За воду, газ и водоотведение плату скорректируют только при оплате по нормативам без счетчиков. Перерасчета не будет за отопление, содержание жилья и капремонт. Заявление можно будет подать до отъезда или в течение месяца после возвращения. Прокуратура Меликлевского района выявила в Рязановском сельском поселении нарушение правил пожарной безопасности. Ответственные лица не обновили минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и не очистили территории у лесов от сухой травы и мусора. После вмешательства надзорного ведомства работы были выполнены. А главе структуры внесено представление об устранении нарушений. Как пишут РИА Новости, Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для завершения списков кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва. Документы для участия в выборах представили 11 политических партий. Также завершился прием документов от самовыдвиженцев. Всего по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов. Как пишет ТАСС, в первое полугодие текущего года Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 33% в натуральном и в полтора раза в стоимостном выражении, сообщили в Центре «Агроэкспорт». Это рекордный показатель за данный период. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году. Крупнейшие импортеры – это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. Кроме того, начались стабильные поставки в Сербию – 120 тонн против 15 тонн за весь прошлый год. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригации, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Оливия Адамс, «Fool Me Once». С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Уже на горизонте появляется долгожданный для многих вечер понедельника. Движемся к нему с большим удовольствием. Мы в компании отличной музыки. Скоро послушаем группу «Смысловые галлюцинации». «Зачем топтать мою любовь?»
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Это музыкальная новинка «Оливия Дин» и песня «So Easy». Приближается вечер, а вместе с этим и вечерние хлопоты, как быстрее добраться до дома, что приготовить на ужин. И вот такие головоломки сопровождают нас практически каждый день. А сегодня отмечается Всемирный день головоломки, и там не только что касается меню и дороги до дома, но и всевозможные шарады, загадки, кубик Рубика, пятнашки и даже печатные кроссворды, судоку и так далее. Тем, кто любит головоломки, сегодняшний день и, видимо, вечер посвящается. Впереди у нас Тото Кутуньо с «Луной золотые хиты».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Чем ближе вечер, тем больше хочется открыть второе, а может быть даже третье дыхание. И у нас по этому поводу есть замечательные, очень динамичные песни. Впереди как раз Дермот Кеннеди «Kiss Me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21.
2: Реклама.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Evanescence, Enrique Iglesias. А откроют золотую коллекцию замечательный хит Рика Эсли «Never Gonna Give You Up».
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

Прекрасно мотивирующая песня Evanescence «Bring Me To Life». Ничто так не мотивирует, как приближение вечера рабочего дня и успешно сделанная работа. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Ванесса Мэй.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Мадонна спела нам о том, что ожидание — это потеря времени, и настала пора двигаться вперед. Jump только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Прекрасно вам его провести. А далее у нас еще Агат Кристи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: One Attack, композиция Someone, кто-то и кто-то мгновенно узнаваемый у нас с вами впереди, это сэр Элтон Джон. Послушаем песню What in Spanish.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мармелад Bon Paris Bubbles. Гранат, смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Истинный характер нордически выдержанный. Центр Юстасу.

0: самые счастливые люди на Земле те, которые могут вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.
1: А у нас с вами на очереди золотая коллекция, в которой для вас Майкл Джексон, а еще Нелли Фуртадо. В начале нашей с вами тройки появится легендарная певица, которая однажды сказала, цитата: «Люблю во всем порядок, навожу его дома, в своих шкафах и бумагах, и в собственной голове». Это Патрисия Касс.
2: Золотая коллекция. Радио Ули.

Это песня о том, что все имеет свое логическое завершение, и рабочий день, конечно, тоже. All good things come to an end, Нелли Фуртадо в золотой коллекции. Pretenders, I'll Stand By You уже в новом часе, а до этого еще инструментальная композиция Роберта Майлса.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 2022 года в Ульяновской области проведена модернизация 43 сельских почтовых отделений. Об этом сообщили в правительстве региона. Работа по развитию почтовой инфраструктуры в области продолжается. В планах отремонтировать и возвести еще 17 объектов. В частности, в текущем году намечено открыть 5 новых отделений. Они появятся в Сурском, Белеклесском, Барыжском и Ульяновском районах. Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в Ульяновске отмечает 25-летие со дня основания. За эти годы учреждение помогло огромному количеству ребят. Его временным домом стали свыше 3000 несовершеннолетних, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Сейчас в отделении социальной реабилитации проходит восстановление 15 воспитанников. Еще 8 ребят находятся в отделении дневного пребывания. В честь юбилея сотрудникам «Ручейка» вручили благодарственные письма и почетные грамоты Министерства социального развития. Прокуратура Меликлесского района выявила в Рязановском сельском поселении нарушение правил пожарной безопасности. Ответственные лица не обновили минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и не очистили территории у лесов от сухой травы и мусора. После вмешательства надзорного ведомства работы были выполнены. А главе структур внесено представление об устранении нарушений. Посол Российской Федерации в Осло Николай Корчунов заявил, что Россия резко негативно относится к поддержке ядерных миссий НАТО-авиации Норвегии. По его словам, это подрывает режим договора о нераспространении ядерного оружия, безопасность евроарктического региона и глобальную стабильность. Дипломат также допустил, что королевство будет предоставлять свои F-35 для поддержки французских носителей ядерного оружия в рамках инициативы по сдерживанию Парижа. Российские ученые разработали полимерную пленку для защиты аккумуляторов смартфонов от взрыва. При внутреннем коротком замыкании, вызванном перегревом или повреждением, пленка блокирует разряд и не дает батарее загореться. В отличие от электронных систем безопасности, которые могут не успеть сработать, материал реагирует на изменения электрического состояния самой ячейки. По словам главного научного сотрудника кафедры электрохимии Института СПбГУ Олега Левина, теперь ученым предстоит найти баланс между безопасностью таких батарей и их мощностью при быстрой зарядке. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Кто-то стремительно, а кто-то не очень стремительно, чуть медленнее, но все мы уже завершаем этот рабочий понедельник под любимую музыку. А дальше у нас с вами Алекс Уоррен. Послушаем песню о встрече, которая поразила в самое сердце. Fever Dream.

0: Бывает такое, что расставаться не хочется, а может быть и не нужно тогда. Don't walk away, Сюзанна. Не уходи, Сюзанна, спели Bad Boys Blue. Алена, а с вами еще Джей Шон, Ride It.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: мои слова.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Вам желаю прекрасного вечера понедельника, хорошего настроения. Далее композиция «I love you, baby». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21 градусов.

0: Рабочий понедельник уже почти позади. Надеюсь, день был не только продуктивным, но вместе с тем вас еще чем-то порадовал. А я порадую вас песнями «Скоро принцесса Египта» и «Тайпа», «Moment of Peace» и Григорина Сара Брайтман, еще «Rent», «Pet Shop Boys». Все это для вас в золотой коллекции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Григориан Сара Брайтман, Moment of Peace. И сейчас у нас с вами такой момент, когда лето, в общем-то, в самом разгаре. Прекрасно вам его провести. Лимбискит Behind Blue Eyes уже в новом часе. До этого еще музыка, понятная, без слов. Послушаем Транссибирский оркестр.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

композиция называется «The Road», «Дорога». Она нас в это время с вами ведет в одну сторону, в сторону дома. Всем хорошего вечера. Далее Линда, послушаем песню «Отпусти меня».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

проекта «Leo». Композиция называется «Way Down We Go». Дальше у нас с вами Танита Тикарам. В юности она была застенчивой, и это, в общем-то, не помешало стать ей мировой звездой. Послушаем ее знаменитую «Twist in My Sobriety».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней сыграет нам Sting, Desert Rose. И недавно музыкант размышлял на одну интересную тему. Он заметил, что именно сейчас, в наше время, мужчины все меньше работают руками, используют физическую силу, и что вместе с тем мы что-то потеряли. Вот интересно, что именно. Кроме Стинга, в нашей тройке Джерри Холливелл, а еще Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon.
0: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина. Говядина. Курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Джерри Холливелл и хит из нулевых Колин, а в наш с вами золотой коллекции. Далее 90-е, доктор Албан, It's My Life, до этого еще музыка понятная без слов, Song of Ocarina.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: И, по-моему, прекрасно вписалась в наш с вами летний вечер песня Kings and Queens и Ava Max. Далее Ума Турман «Проститься», но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной «Лянчии». Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт Neue Klasse, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: А очереди у нас с вами песня «Стамблинин». До этого еще расскажу о погоде, но прежде с гороскопом к нам Анна Романова. В это время всегда приоткрывает завесу завтрашнего дня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы. Появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы. Забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы. Будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы. Возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы. Некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги. Время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи. Если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы. Могут быть задеты ваши личные границы.

0: границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка, хороший вечер.
1: Ульяновск FM.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров.

0: секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: девочки смеются.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мармелад Bon Paris Bubbles. Гранат, смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Вам желаю приятного отдыха после работы, прекрасного настроения. Далее Раш Пью Алав, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью +17-19 градусов, а днем 19-21.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Кирьяновск FM. Золотые хиты.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

Cause I gotta have faith.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными лепестками

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что